Теперь вы довольны? А? Теперь вы довольны? Вы хоть знаете, сколько я добивался этого контракта? А? Знаете? Чтобы я вас здесь не видел больше.

А в своем бисквите гуляешь, летаешь, не умей на кума. Не умей на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кума, а он на азаде ухачишь, что